Ирками малтиошчавата шник хараркан ир шник хараркан сак каскарахни киктун такалта катиеч кавач намлах мухал кахтал пакканчик колва камикка низлопчик рукул кампа.